0: Не света душа, не может та.
1: Нечт.
0: Забыто о тех дописах. Забыто о том тестаменту.

0: я вас милую, шебеси малформалского.
1: Ремеседи меном на крополос.
0: Не дрожьте, милую вас, як страца.